0: Good morning, Kerek Monferon. Welcome to your radio campus.
1: Я Телей Господин, вы знаете, по радио кампус. Доброго дня, вас вітаю. Welcome to radio campus.
2: Bonjour à tous.
3: Рад бачити вас, шановні
4: друзі. Салам ба хама, хош آمدین
5: به радио. Мархабан бикум фи кулліят ар-радио.
1: Радио кампус, все супер.
6: Hey. Hey, habibi. Lame tama ay star fa telefoni. Ana bitasalek kuliyom, like I don't understand, like arfa telefoni.